Мне кажется, значит, что Гаптурбино. Значит, солнце, лилан, гантулалин.

0: все время была
1: Диганц цайт вода с радио.
0: Для
1: Лаутшпрехе Вави Айн Шварцетеля. От Манхюрта Айн Метроном. Так.
0: Значит, когда тревога, значит,
1: он ВНС Айн Ангриф Габ.
0: Воздушная тревога.
1: Люфт-аларм.
0: И метроном. Все.